0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Нам потрібні ті, хто дістають з води. І ті, хто витягують на поверхню. Долучайся до тих, хто допомагає. Обирай спеціальність «Соціальна робота».
2: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Останнім часом дедалі частіше почали з'являтися коментарі кремлівських дідів стосовно того, що вони готові до переговорів. До того ж, не лише з Україною, а з Європою. «Ми готові возобновить переговоры с Украиной в любое время в той точке, в которой они остановились», заявил Сергей Лавров. Помощник диктатора России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что страна-агрессор готова к диалогу с Европейским Союзом. Хочется спитати, а что трапилося? Чего це раптом риторика змінилася? Адже раніше було...
5: Прекращение огня сейчас означало бы только одно, что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима.
6: Это вот киевско-режимная мурлок постоянно засовывал свою физиономию во все камеры, в камеры тюремные засунуть, а он все время в камеры репортажные сует.
4: Якщо чесно, ми не віримо жодному слову кремлівських уперів. Та й в чергове передчасно радіти якнайшвидшому закінченню війни не варто. При цьому зміни є, і ці зміни вже залежать не від настрою Трампа, а від сил оборони України та всіх, хто до них причетний.
7: Переломний момент настав, то усвідомлює навіть бункерний дідо. Волелюбний український птах усюди сущий. Німа ні спокою, ні у тилу, на болотах. Вже до Уралу не буде його і у Сибіру. Питання часу.
4: І ви помітили, що за перебриком перестали носитися з тухляком на ім'я Духан Коріджа? Якщо раніше воно звучало з кожного сортира, то тепер раптом зникло.
8: Можна... Я думаю, честно зафиксировать, что больше все-таки духа анкориджа не существует. И, скорее всего, не существует и так называемой сделки анкоридж.
4: По-перше, це пов'язано з тим, що вирішувати питання щодо України без України Україна не дозволяє.
9: В начале президентского срока Трамп считал поражение Украины практически неизбежным. Именно поэтому Вашингтон пытался как можно скорее продавить мир. Фактически на условиях Кремля. Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать, мы отдадим территорию Украины, которая не захвачена.
4: А по-друге, дух Анкориджа зник після того, як США знову змінили бік, за який вони хочуть топити.
8: Трамп фактически показал, что он уже не готов европейцев продавливать. Наоборот, это уже европейцы пытаются продавить его и убедить его в том, что сейчас выгоднее присоединиться к лагерю оказывающих на Россию давление, и это может оказаться Соединенным Штатам выгодно.
4: Тут важко не погодитись, а в тому, що Трамп любить грати за переможців, упевнився весь світ. І ось як грім серед ясного неба останній виступ представника США на Раді безпеки ООН.
9: Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7, Россия должна заключить сделку. Время не на стороне Москвы. Россия теряет 40 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно. И ее экономика находится в очень сложном положении, в то время как Украина очень быстро вводит инновации на поле боя.
4: Але Україна, як ніхто, знає, що розраховувати на Трампа собі дорожче. Те, що президент США зараз на їхньому боці – це добре. Але вуха не варто розвішувати. Також не варто забувати, що Україна досягла світової поваги шляхом крові, поту та болі українців. А ще своїм талантом.
10: Україна дуже хорошо зараз, ну як вам сказати, створює новий вид оружия. То, що було невозможно представити ще года три назад, сейчас происходит, Украина становится серьезным игроком на мировом рынке оружия. Она вспомнила, что она очень интеллектуальная страна, что у нее были прекрасные наработки. Наверное, молодые даже этого не знают, но все баллистические ракеты, насколько я помню, Советского Союза, делались в Украине. Люди с Южмаша ездили по стратегическим базам России и обеспечили техническое обслуживание баллистических ракет. Ведь вот же какая интересная история. Потому что это были их ракеты, они знали, как их проверять и как обслуживать. Это была такая реальная история. Но Россия решила поссориться с теми, кто ее же вооружил ракетами. Это, конечно, поразительно.
4: Вражаючи безглуздо. І Україна згадала, що вона вміє. І дуже наочно це продемонструвала. Настільки наочно, що завили навіть найзатятіші зет-патріоти.
11: Ви що, здорово терпіли, ебаная жизнь? Ви що твориться в стране? Воронеж, ебашет, микроэлектронику уничтожает, на заправках с маслом, в Иссык-Куле, Омская область, со 2 июня нету воды, водовозы возят уже, стыд, позор, в стране с бензином, ребята, нам дают защику, и мы жуем.
4: Прозрів навіть Гойда Охлобистін.
12: Бомбят нас нещадно, в труху разносят проказники инфраструктуру первопрестольной.
4: Так и хочется запитати пришелепкуватого. Ну то что, це вже Гойда, чи ще ні?
12: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Гойда, братья и сестры, Гойда! Бойся, старый мир, бойся! Ми йдемо! Гойда!
4: Адже це було всього якихось 2-3 роки тому. Згадаємо новини боліт тих часів. Вони з піною у рота доводили, що виникне паливна криза через санкції на російську нафту, яка і призведе до колапсу в Європі.
13: Людям во всей Европе сегодня дорого ездить, есть, ловить рыбу и вообще жить.
14: Если же Европа решит отказаться от российских нефти и газа, то экономика Германии, как и всего Евросоюза, рухнет.
15: И пусть только попробую теперь сказать, что санкции не работают. Очередной 6-й санкционный пакет вот-вот обрушит транспортную систему и остановит половину логистических центров.
4: Все так, ось тільки український пакет далекобійних санкцій зупинив половину логістичних центрів 3 роки по тому. І не в Європі, а навіть страшно вимовити – Україні-бензоколонці.
16: Я заехала, значит, на одну заправку нету 92-го, 95-го бензина. Потом на вторую, которая напротив, на третью заехала, нигде нету. В итоге я более-менее как-то доехала до дома, поставила, и по ходу дела придется ходить пешочком.
17: Сегодня я ездил на заправку, где мне было сказано, что, ребятушки, все, лафа закончилась.
18: Люди бросают машины на заправках и ждут бензовоз, потому что в области нет бензина совсем.
19: В Москве нет бензина. Тоже какой-то перебор, честное слово. Из клубника по 1000 рублей килограмм. Бензина нет. Что за пи***ц?
20: С Крыма.
21: С Крыма? Бомбят вас? А вас там действительно бензин перестали продавать частникам?
20: 300 рублей литр.
21: На заправке?
20: Не, а у перекупа берем у сапогов. Сапоги, знаете, какие сапоги?
21: Нет.
20: В смысле, это военные?
22: Весь Крым без бензина. Укра. Может, пора вам ониться? Мы же тоже часть вашей нации.
23: Просто не знаю, что теперь делать. Все эти сирены, какие-то громкоговорители, что уйдите с улиц. Теперь отсутствие бензина, и я просто не знаю, в какую жопу мы катимся.
24: Сейчас встанет все вокруг, все, что есть, и будет просто полнейший пи***ец.
25: Нету света и бензина. Молитесь Богу, поменьше читайте новости и побольше молитесь Богу.
4: Або ось ще відлуння російської пропаганди з недалекого минулого.
26: На заправках гнев, торг, депрессия, но многие американцы, подстраиваясь к новым экономическим реалиям, уже перешли к последней стадии – принятию неизбежного, и дорожающий бензин просто крадут.
4: Все вірно. Гнів, бійки, торг. І ви не повірите. Так, просто крадуть. Тільки ось знову не американці, а великодуховні.
27: Меня семья просто не отпускает на работу, говорит, тормози, сейчас машину где-нибудь оставишь, бензин сольют.
28: Блять, ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил. Они даже пробку не стали взламывать. Они просто бак продырявили, черти ебаные. Даже отсюда 3 літри дізеля слили.
4: А цей фрагмент взагалі змушує посміхнутися.
0: В Білорусі масовий наплив так називаємо туристів із Євросоюзу. Тільки з сторони Литви поток вирос уже в 5 раз. І їдуть прості громадяни зовсім не на відпочинок, а за продуктами питання і бензином, причому навіть на велосипедах.
4: Ну, давайте подивимося, як там справи з громадянами псевдофедерації на кордоні з Білоруссю.
1: На границе России и Беларуси образовались огромные автомобильные очереди. По сообщениям очевидцев, многие рванули в Беларусь за бензином.
4: Пропагандисты тоді цілий ролик зняли, що Європа пересяде з машин на услів та коней.